Краски вы доставляете. О, о, о, о, о, о, о, о, о.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

Self.

Do you think you're going to be able to do that?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
1: 17-е.
4: 17-е.
2: Августа. Августа.
5: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.
6: I want to go to the sea edge and let my knees sink deep into the sand and let my tears become one.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 17.
3: 17.
1: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 5 утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 17.
1: 17.
5: Августа.
0: Августа.
6: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Сегодня понедельник.
1: 17-е.
2: 17-е.
3: Августа.
4: Августа.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Камер Руптидгард, ненужного теперь щита. На лекции проснувшись, не избегая сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник.
2: 17.
3: 17.
1: Августа.
0: Августа.
4: В Москве 9 часов утра.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

удивление народных масс, экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход поработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход-2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки. И ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
1: Понедельник.
2: 17.
1: 17
0: августа.
3: Августа.
4: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Radio Anomalous. Remember.

I'm a Latin lover from Italy.

0: Да это на самом деле матрица существует. Матрица — это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 17
1: августа.
2: Августа.
4: В Москве 16 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: там, та тарам тара там, та тара тара там, тра та тара тара там, та та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл платок, твороток. Подожди, сейчас, сейчас, подожди, сейчас я вспомню, сейчас секунду. Значит, та тара тара тара та та. Та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.
2: На ваш последний вопрос я отвечу так. Да, можно привыкнуть к боли, но привыкнуть к страху? Нет, это вряд ли. Сила страха в том, что его не существует в реальности –

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
2: 17.
4: 17.
0: Августа. Августа.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

тебе новое хорошее место. И чтобы работа была там, мне весьма интересно. Я хочу тратить на нее не больше 8 часов в неделю, а все остальное время утром долго не встал.

Здорово, всем футов под землей. Скрип доски смутил меня. Нелегка работа, не крапила, особенно зимой. Но тебя отрою я. Сила притяжения.

0: свечой.
1: Сырная земля,
0: свежий слой, работа поприятнее копать, да и копать. И тружусь с улыбкой я.

мне 2-3 дня. Блядь! Ёбаная сперма дракона. Ты глубоко от меня, копать еще мне 2-3 дня. И даже сторож мне не сможет помешать перекопать все вокруг и отыскав тебя, мой друг, очистив от земли холодную обонять.

И опять проявляют миряне коварству, мол, откуда опять и откуда все это богатство? Сизошла благодать, я ему одному доверяю, ибо коль ложусь спать, его имя я вновь повторяю. Бен Франклин.

Игрок, приходи в казино поиграть, ты своим не поверишь глазам. Ждет тебя впереди дефичентов каскад. Ты готов? Приходи.

0: Человек-паук!
1: А я Бэтмен.

0: Что я люблю?
1: I predicted all of this, you know. All of it.
2: Ну и как там в Египте?

0: Thomas. Das ist Thomas. Ist Thomas. Das. Das ist. Ist Thomas. Das ist Thomas. Ist Thomas.
1: Thomas XT. 3D-пылесос с аквабоксом. Компактный, мощный. Очищается за секунды. Thomas XT. 3D-пылесос с аквабоксом. Компактный, мощный. Очищается за секунды.
0: Das ist Thomas.

0: Das ist Thomas.
1: Поезд мы его захвоем и поверх земьем. Чистота.

0: вечер звезды не зажглись, им никто не улыбается из окон. Давайте перерыв небольшой сделаем, перекурим, там, выпьем что-нибудь.
1: 3-4.

Подошел, значит, Вячеслав к своему автомобилю. Открыл багажник, достал из багажника шаровары. Примерил. Ай, какие шаровары! Из синего шелка, с начесом, да с бархатными помпонами, да с золотыми драконами на пуговицах. Смотрит Вячеслав, не нарадуется на свои шаровары, как вдруг краем глаза замечает, что из багажника вываливаются гурьбой маленькие медвежата с балалайчиками. Обступают Вячеслава со всех сторон, играют на балалайчиках, подмигивают и поют.

беда, думает Вячеслав, однако медвежата. И откуда же они такие взялись в моем багажнике? А пойду-ка я, пожалуй, в дом чаю попить. И вот заходит Вячеслав в дом, присаживается на скамеечку, наливает себе чаю, тянется, как и положено, к сахарнице, но тут с удивлением подмечает, что из сахарницы вываливаются гурьбой на обеденный стол. Ну да, те самые маленькие медвежата с балалайчиками. Обступают Вячеслава со всех сторон, играют на балалайчиках, подмигивают и поют.

Ну тут уж, конечно, не до шуток. Свет, что ли, клином сошелся на этих треклятых шароварах. Да и спать к тому же пора. Ну что было ночью, я даже рассказывать не буду. А только с утра Вячеслав с распухшей от медвежьих песен головой первым делом отправился на рынок, да и продал за бесценок свои красивые шаровары какому-то неулыбчивому таджику. А вечером, развалившись перед телевизором с рюмкой коньяка, хотел Вячеслав было криминальные новости посмотреть, как вдруг краем глаза заметил, что из книжного шкафа вываливаются гурьбой, ну да, все те же маленькие медвежата с балалайчиками. Более того, на одном из медвежат Вячеслав с негодованием опознал напяленные кое-как, да еще и наизнанку, его, Вячеслава, шаровары с помпонами и драконами на пуговицах. А медвежата, знай себе, тренькают на балалайчиках, подмигивают и поют.

стало Вячеславу вдруг как-то очень даже весело. Но думает, глупость какая. Медвежата, балалаечки, песенка какая-то дикая. А может, и не издеваются над ним медвежата, может, наоборот, пытаются привлечь к себе внимание. Ну да, и голоса у них вроде бы есть, и в терцию могут петь, и на три голоса, и акапелла, и в ноты попадают. А шаровары, да бог с ними, с шароварами. Ну поедет Вячеслав куда-нибудь в Персию, набросится в гости к падишаху. А падишах от чистого сердца преподнесет Вячеславу в подарок новые красивые шаровары, удобные, шелковые. А если хорошо попросить, то может быть и вообще волшебные. И вот с такими приятными мыслями Вячеслав спокойно заснул. И целую ночь ему снились маленькие медвежата с балалаечками. И во сне Вячеслав курил вместе с ними гашиш, подмигивал и пел.

Ну подумаешь, пою про древесину. Можно петь про пенопласт, руду и минерал. Только все же лучше петь про древесину.

Попробуйте сесть или лечь удобно в спокойной обстановке. Позвольте себе прочувствовать это мгновение. Закройте глаза и установите связь с внутренним миром мыслей и чувств. Постепенно постарайтесь забыть про херню из внешнего мира. Если у вас возникнут посторонние мысли, не обращайте на них внимания. Осознайте, что все это — сраная поебень. Сейчас вы здесь, в этом мгновении, в состоянии покоя. Этим уёбкам вас не пронять. Не прокатит. Сделайте глубокий вдох, теперь выдох. Почувствуйте, как уносится ёбаная хуета. Дышите свободно и глубоко. Вдыхайте силу, выдыхайте хуйню. Позвольте своему дыханию найти его естественный ритм. Если в голову снова полезут мысли о вашей сраной идиотской жизни, постарайтесь сосредоточиться на дыхании. И чувствуйте, как с каждым выдохом ваше тело говорит «нахуй». С пассивным умиротворением позвольте посторонним мыслям проноситься мимо. Нахуй. С каждым вдохом ваши мысли все легче, а все злоебучие хуесосы уносятся в пустоту. Постарайтесь насладиться тишиной. Этим мудакам не засрать такую чистоту. Вы невесомы, вечны, без начала и конца, расслаблены и свободны от мыслей. И медленно открывая глаза, поприветствуйте мир новым, прекрасным выдохом. Нахуй!

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московских клубах отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 18 августа.
4: Августа.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

Детство очень страшная штука. Раньше я хотел быть астронавтом. Но астронавты больше не летают на Луну.

0: Ты работаешь здесь с Жакеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать диск Жакеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.